0: 100 такове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: 035 8 4 7 1 0 5 5.